после сестрам тебя торзо, но буду иду на корзо, не сцепкала. Скортом болбол каруай, а болонду тиша мутано, не мэджур дэхай. Эй, пэкэте болта,